Boy next door.

0: Let's keep your ass back there. Fuck you.
1: My cum. Ouch, oh, that hurts. Missing anal semen. Oh, master. Too bad. Songs.
2: Рядом турецкие
1: fingers.
3: Так,
1: бой next door.
3: Подъедут где-то, где звонят.
1: Семен.

0: cock. Boy next door. The semen.
1: Real man.
0: Anal. Cock. Boy next door.

Alrighty, come on.

Bereich in Ordnung, Bereich in Ordnung. По-английски, как по-русски, но бой next door знает только ты через порог. Сделай вдруг.

0: сижу на камушке, ла-ла-ла, где ж ты моя пушка? Тут и там, чтоб не
1: любит,
0: ты мой подбой.

Vai, vai, vai, vai, vai.

жаль только, что бой его не получит. Не ругайте себя за прошлое, совсем скоро рассеется. Я так хотел быть хоть разом.

coming. Boy next door.

Fight me, boy. And you're all fucking.

0: two fat cocks.
1: Сколько времени не виделись с тобой,
0: boy.
1: Может, год.
0: That turns me off.
2: That hurts.

0: так строго не получается, не
1: подмастер
0: прикасить.
1: Anal.
2: Соки.
3: Это ж просто голимая попса.
1: Стиль.
3: Ты больше не андеграунд.
4: А чё, если теперь реально Серёг?
5: Гей. А Серёг?
1: Гей.
5: Сраная попса. Какого ты вообще приехали?
1: Fucking slave.
5: Сраная.
3: Сделано качественно, но всё равно.
1: Shit.

0: fucking bitch.
1: Come on.

0: I swallow my cum.
1: А чего? Все понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И
0: the semen.
1: Так печально.
0: I swallow.
1: Я пойду.
0: Fisting anal, $300.
1: Я рад.

0: Школьные летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. Она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door. Boy next door.
0: И опять
1: turns me on.
0: The semen. С березки упал. Он как я оторвался от
1: dungeon.

0: родная с тобой. Ты пойми, я гей, не печалься, не стоит. И махнет на прощание рукой, и за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России
1: swallow my cup.
0: Отчего хорошо так пальцы ветром в раз пролетят, а последнее она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А the semen с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал, он как я оторвался.

Let's get the hell out of here.

0: done. It's swallow call.
1: Suck it.
0: Sex. Dungeon.
2: Do anal.
1: Subject.
0: I

0: Идет солдат.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Gang enough.
0: Весь красивый. Бляха.
2: It's hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: You ain't no D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
0: Oui, oui. Пору встретиться.
1: It's bondage.

0: Metal Master fan.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Согреется он жгучим от любимой.
3: Ass we can.
2: Чеканить по плацу.
0: Just lube it up.
2: Бойцу, если льется.
4: The semen arsenal.

0: indeed.
1: Закрой next door. Все постепенно, и тебя тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
2: The semen coming.

0: моменте.
1: 300
0: крепко-крепко, это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: gay party,
0: чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.
1: Six hot loads.
0: Пусть теперь нас никто не
1: любит. Do anal.
0: Дождем, и сегодня мы
1: Fifteen.
0: Между нами.
1: Six hot loads.

0: Latex Glove. Come.
1: Six hot loads.

0: lube my ass. Ass. Do anal matter?
1: Ass.

0: Dungeon Master.
1: Вредный. Нет со мною никакого.
0: Bondage. Gay website. It's all male.
1: У меня для вас рецепт проверенный. Дайте мне побольше.
0: Gay sex.
1: Дайте мне побольше. Дайте мне побольше.
0: Do anal. Eight different penetration sound. Boy next door.
1: Только мне не предлагайте. Толпой. Нет. Говорят, я вредная.
0: Bad cock.
2: Yes.
1: И мои
0: кузы
1: надоели. Лучше-ка послушайте.
0: Dungeon Master.
1: Дайте мне челюсть.
0: Буду я. Gay sex.
2: Yes.
1: Мам, не жди меня.
0: Fisting. $300.
1: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
0: Gay.

0: Dungeon Master.
1: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
2: Выбирай! А чтобы подписаться, нажми на...

yeah.

0: Spanking.
1: Теперь нам скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил свети.
3: Вебсайт.
2: Мы бочь не. Орбит.

0: faster.
1: Started.
0: Master.
2: Three. Seaman.
3: Three. Three. Three.

0: master.
1: Semen.
0: Stick finger.

0: Man.
1: Dobry.
0: Horny.
2: Dick.
3: The spanking.
0: My ass.
4: Саимы.
0: Фуганден.
4: Совершал.
0: Секс.
4: И пейнол.
0: Тебе.

0: man.
1: Horn dick.
2: The spanking.
1: My ass.
3: И вот
0: gay party.
3: Возвращаюсь я домой, прикушаю, как меня засунет свой, а он ушел, и я пьет, он спит, и
0: gay, 300 bucks.
3: А как же ты, Саид, мог меня предать? Хочу тебе за это
0: finger
3: дорвать. А как же ты мог проебать нашу любовь? Я пью, разбиваю,
0: anal.

0: dick.
1: The spanking.

Время делать быть довольным.

0: Yep, fisting.
1: Anal.
0: Yep, Minecraft.
1: Gay sex.
0: Да глубоко иначе.
1: Suck dick.
0: Выходить не лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
1: fisting. Anal.
0: Я в Майнкрафт. Включаю
1: секс.
0: Запустилась
1: Macabre.
0: Со мной
1: Bad.
0: Как и пожарить пора. Меняем сегодня не
2: spanking
1: my ass.
3: Fuck you.
0: Спешу и я
1: swallow
0: gay семена, пока не появилась
2: ass we can
0: строка. Не

0: сегодня тестинг
1: анал.
0: Я в Майнкрафт.
1: Гей секс.
0: До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить не лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
1: тестинг
0: анал. Я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?
2: We must pull up our pants.
0: Завтра накопаю немного в семен с железной
2: ass.
0: Ты крутой без вариантов. Вот это прокричу.
1: Fuck you! Oh, fuck you, leatherhead.

0: Гей парти ап хир.
1: Сегодня
2: фистинг анал.
1: Я в Майнкрафт. Отчасти я не
2: свалл о май ком.
0: Сакшен
1: не покажу. Не

0: Vodnje.
1: Fisting. Anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Gay sex.
0: До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить мне лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня.
1: Fisting. Anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?
2: Our dad had taught us not to be ashamed of our dick.
0: Только в Майнкрафт.
1: Deep, dark, fantasy.

That's gonna be a movie star. Yeah, movie star.

0: как быть. Dungeon Master.
1: Сарта точно видели.
2: Coming.
1: И жаль то, что...
0: Dungeon.
1: Не Франция.
3: Hotload.
4: И Семена.
1: И паста. Да и ты не летится.
2: Dark Hole.
1: Ой, да что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый, третий, второй Париж. Этот
4: гей.
1: Дышит. И мне не очень то родное мне.
0: Backup.
1: Не переняйте, даже не пережить. Это хочется мне что-нибудь родное. Заглянешь на...
0: Penetration.
1: Сразу же придушить. Оно плачет и жует.
0: My calm.
1: Она радуется, плачет и жует.
0: My calm.
1: Просто я звоню, но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
0: Full dungeon.
1: И так, давит излишки, все ново мне.
4: Семен.
1: Как пачки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве?
3: Hotload.
1: Полетели с облака, к звездопад от
0: лифта. Calm.
1: Потеют облака, еще чуть и несложно понять, когда...
0: You ain't no voice.
1: Рождается что-нибудь, и нам получше угадать, что... Забейте,
0: да сестень.
1: Не жаль.
0: Dungeon Master.
2: Coming.
0: Dungeon. Assisting. Dungeon Master.
2: Coming.
0: Dungeon.
1: Не цак, не стыкнет.
0: Не блюб,
1: не
0: дю эйнол.
1: Крошено. Не цак, не стыкнет. Не блюб, не
0: дю эйнол.
1: Крошено. Не цак, не стыкнет.
0: Не блюб, не дю эйнол.
1: Крошено. Не цак, не стык.
2: Fuck you!
1: Любит
0: Dungeon Master.
1: И даже кажется, что
2: смотришь
1: плевать, да оно далеко не...
2: Coming!
4: Two fat cops.
1: Силиконовые мячики делать...
0: Gay. Sex. In bondage. Anal party.
1: Надо делать...
0: Gay. Sex.
1: И пока мне не до этого, ты копать не смог. Как ногами парапет и перешагивая тучи...
2: Bombay!
1: Никто бы не смог, не то что...
2: Fuck!
0: Suck dick.
1: И не то что...
0: Suck
1: даже...
0: Stick.
1: И каюсь, что даже не жаль.
4: Вкусно семена.
1: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
0: Dungeon.
4: Семена.
1: Внутри закрытый гнойник. Забейте, да
0: ты
1: бежать, как бы.
0: Dungeon Master.
2: Сяк.
1: Да то, что видели.
2: Coming.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.

0: I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies.
1: Well.
0: Their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star?
2: Yeah. Yeah.
0: This thing
3: anal.
0: Dungeon master.
2: Наюг нарисуй.
0: Door.
2: Но в миг и осад тру за одно и одну, что-то тянет.
3: Dick.
2: Написать. Billy. 5 утра не, ну а вдруг? Как же где там чисто?
0: Dungeon.
2: Умпер считает.
0: Box.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя
0: именно.
1: Как правильно здесь, я не знаю. Лишь хочу своих много
0: finger.
1: И на взлетке, что отлетали.
0: Swallow cum.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много знаешь. Лишь просто дай
0: yes. Вместе fucking coming.

0: master.
1: Come on!
2: Kinda sad.

0: bondage.
1: Лысая
0: anal
1: трещит от
0: fucking fisting.
1: Тяжкое призвание
0: bad cock.
1: Врут, кто говорит, что
0: сак
1: полезен, скрывая тысячи
0: some dick.
1: Сизын запух от
0: loop it up
1: и
0: semen.
1: Маленький беззубый
0: boy next door
1: полной устал от
0: fucking coming.

0: website.
1: Рыцари, турниры,
2: Hanukkah,
1: Evangelion, шут наденет красочный
2: latex.
1: Будет
2: fuck.

0: старом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько на общем
1: Next door,
0: паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно.

0: воздух пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально
1: стул
0: спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней? Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут
1: latex.

0: проституток.
1: Reached out and played with his dick.
0: Бой. Становится
1: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно, а возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое.

Game Boy. Bangkok. Game Boy. Game Boy. Game Boy.

0: Game Boy.
1: Bad cocks.

0: Hot sex.
1: Give me.

or dungeon

0: Семен.
1: Не удержать
2: и гей
3: данжен
1: единства
3: in my ass.
1: И сломать братья
3: данжен,
1: братья
3: данжен.
1: Это один
3: атак.
1: Братья
3: данжен,
1: братья
3: данжен.

0: ったらいいのに。
1: Братья,
0: Dungeon,
1: это один
2: bad cock.
1: Братья,
0: Dungeon,
1: братья,
0: Dungeon,
1: и вместе с нами,
2: boy.
1: Братья,
0: Dungeon,
1: братья,
0: Dungeon,
1: это один
2: bad cock.
1: Братья,
0: Dungeon,
1: братья.

0: sex.
1: Всем, кто ложится, спокойного. Цветет.
2: Bad cock. Bad cock.
3: Make horny.
1: Самую рань.
2: Bad cock.
1: Цветет.
2: Bad cock.
3: Latex bondage.

0: Ramira. Любитель ловкач. Жизнь между...
1: That turns me on.
0: Открыт ему незримый
1: door.
0: В любую
1: ask.
0: Танец злобного
1: carrying bondage gay work say.

0: Ass.
1: Пришла во дворы. Теплый
0: семен.
1: Где-то ты далеко.
0: Suck dick.

0: Fist. Suck dick. Door. Dungeon.
1: Мы друг другу не шлем. Не...
0: Зачем?
1: Было сказано, нет больше проблем. Даже мне незачем знать. Ну,
0: опять
1: мои давно пора порвать. Темным облаком лежит во дворе. Глупо все то, что было в игре.

0: dick.
1: Door.
2: Dungeon.
3: Смотрите, вот же демо, вот же демо. Закрой рот, закрой пасть. Не регай, не регай, вот же демо.

0: Dungeon Master. Sex.
1: Bondage.
0: Master.
1: Dungeon.
0: Мрвем друг друга на куски как. My cock.
1: Боже храни.
2: Семена.
1: Меня.
0: Horny.
1: Ты что рядом и жадные зубни вкушал, и ты куришь.
0: Let's dick.
1: Для них ты.
0: Anal.
1: Заплаканный жалкий.
0: Slave.
1: Ты молец.
0: For Dungeon.
1: Вас согрешил.
0: Bad master.
2: Семена.
0: Фистинг.

телевизионных гейм-творах. И все больные вновь дует в сибирский

0: понял.
1: Наступает.
0: И не бойся тих.
1: Лишь писать.
0: Пейнел с малолетки.
2: Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Бэн. Б

0: Gay boy.
1: Не будет у меня. Напейно наступает. И не получается. Лишь список.
2: Just a little bit fucking pain, no. We'll hang around more.

0: Подожди, а откуда Дэк знает, какой именно мне нужен?
1: Я сам до конца не знаю как, но это работает.
2: Вы о чем? Держи. Calm. Не было.
0: Ян говорит, что эти чудо отправляют тебя в прошлое.
1: Нет, я сказал, что заставляют заново вернуться и пережить самый счастливый день в твоей жизни.
3: Even though it's physical, it's also more emotional.
1: Мозг все хранит, но где-то там, на задворках.
2: Моя знакомая пила в
3: Dungeon
2: какой-то семен и попадала в астрал. Или как там это называется?
3: Fuck.
1: В этих нет ничего паранормального. То есть, да, конечно, всякие раньше думали, что общаются с
3: Anal.
1: Но по факту они лишь копались
3: in ass.
2: А сам-то их много жрал?
1: Один раз. Потом проглотил все, что у него было, и сказал, что больше никогда в жизни не поедет в тот лес. Хотя бы объяснил, где его искать.
2: Так. И что ты видел, когда съел
3: Дэк?
0: Да, Ян, что ты видел?
1: Мой
3: penetration.
1: Последний,
3: penetration.
1: Когда вся семья была в сборе. Мы пошли в
3: Dungeon House, Dungeon Master.
1: Подарила мне первую
3: Fisting.
1: Я до утра играл
3: with Dick.
1: Неделю ходил с фонариком.
0: Завидую. У меня все
3: penetration
0: прошли как один большой поход.
1: А ты помнишь свой самый счастливый
3: Gay sex?
0: Не, мне нечего вспоминать. Растеряется, когда узнает, какая серая и уёбищная жизнь у меня была. Так что я могу сэкономить на своих воспоминаниях и толкнуть все, что соберу.
1: Окей, очень позитивно. Игорь, ты что скажешь?
2: Ну, ты можешь догадаться. Когда ты рассказал об этом Лисе,
3: ой,
2: был первый, о ком я подумал.
3: Ой.
2: Мне понравилась эта авантюра. Мы часто с ней ездили на природу на несколько дней. Говорил, эти
3: секс-парти
2: были для нее самыми счастливыми моментами в жизни. Думаю, меня так же.
1: Так может, ты тоже попробуешь?
2: Если ты растягиваешь
3: мой
2: секс, он перестает быть
3: amazing.
2: Кайф в том, что он уже случился. Все вселенское счастье было сконцентрировано в одном крошечном
3: anal.
2: Если постоянно переживать этот
3: секс,
2: он потеряет свою ценность.
1: Ах, зануда.

Yes. Boy next door. Teacher up there. Boy.

Boy next door. Dude, I like fucking dick.

Boy, boy, next door.

Андрей, да. 15.

0: Рейно.
1: Все по кругу снова. Посылаю этот. И не слышу ваши. Затыкаю.

Okay.

0: Fisting.
1: Anal.
0: Next door. Dungeon.
2: Bad cock.

0: Bad cock. Cock.
1: It's bigger.
2: Dungeon.

0: Mascavamos.
1: Sex.
0: My ass.
1: Visiting.
0: Spanking.
1: That turns me on.

0: зло, и однажды лишь на зло я влюблю свой...
1: Performance art.
2: Bad.
0: Помни,
2: жаркий летний наш... Gay, that's horny.

0: совсем один, когда открыл бой. Твой домой стоял хозяин,
1: Азия.
0: Он выбрал меня, он сказал, теперь ты твердым будто
2: бой. Пол, как подумай, я им помогал, как Бог.
0: Fisting,
2: со слезами, принёс мне, обликнул.

0: Ехать некуда, по южному.
1: Next door. Gay.
0: Хочется.
1: Gay.
0: Надо, ведь в ней уже.
1: Парик.
0: Но ехать некуда, а все тут.
1: Gaming up.

0: Gay party.
1: If you
0: dance,
1: Casala. Тюльпан.

0: ги пишу, такой ширилин. Вафли ги пишу, такой ширилин.
1: Dungeon master. Boy next door.
0: И зеленый
2: Leatherhead.
0: И зеленый
2: Leatherhead.
0: И как только-только-только. И как только на
1: next door.
0: И как только на
1: oh, dungeon.
0: Встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу. Да зверю, верю, верю. Не забуду, буду, буду. Говори. Здравствуйте, вот такой ширины. Здравствуйте, вот такой вышины.
1: Dungeon master. Boy next door.
0: И зеленый
2: Leatherhead.
0: И зеленый
2: Leatherhead.
0: Ну конечно, ну конечно. Если ты такой
1: so horny.
0: Если ты такой сиди дома нет.
1: Suck dick.
0: Ни к чему тебе
1: do anal.
0: Коса горы, горы, горы. Буй раки, реки, раки.
1: Do you like what you see?

0: stop. Fuck, that turns me on.
1: Gay sex. It's a long process.
0: My
1: bad cop
0: fucking coming.
1: My bad cop
0: fucking coming.
1: Boy, did you some of that boy
2: spanking?
3: I'm sorry.
1: Yeah.
4: Тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей
0: ass
4: была моя
1: семен.
4: Своим жгучим
0: anal
4: меня укусила.
1: Ouch.
5: What the hell are you doing?
0: Will this thing ass stop? Fuck, that turns me on.
1: Gay
0: sex.

that you feel.

0: Это пацанский мой. Не обессудь, но ты
1: спану.
0: Когда протянул, все мои делают.

0: Открой! Next door. Посмотри! Есть в мире столько, Dungeon. Которых еще не был. Беги от
1: мастер.
0: Спасай своим. Живи, люби, люби, живи. Открой.
1: Next door.
0: Посмотри на
1: Dan.

0: up on that.
1: Yeah.

That's gonna be a movie star. Yeah, movie star.

0: вижу джипу. Ты любишь прочесть со смыслом, но мне на них. Ты приготовила
1: anal,
0: но я
1: был under me, come.
0: Ты хочешь ночью
1: do anal,
0: но я был лучше
1: так.

0: жизнь забила тоже. Только ты еще не знаешь о том, как будешь
1: coming, that turns me on.
0: И вроде те же пять в твоем плейлисте, но уже не они.

0: dungeon.
1: Swallow semen.
2: Suction.
0: Finger.
3: For my guy is
0: coming.

0: banking.
1: Next door.
2: Буду вспоминать, как горели и от любви. Может, рядом с тобой нам было что-то там за меня так нежное. Нежное. Мою возьми, чтобы вместе.
1: Don't

0: Кто-то ей пел прекрасно и на ушко ей шептал.
1: Yes, we can.
0: Только вдруг она взлетела, как
2: Семен.
0: То ли, а то ли видение.

То ли а то ли видение. Ты похожа на как сестрица. Но, конечно, к сожалению, а я пойду домой и пусть мне приснится. Она прошла как по зеленым прохладным

Скребок в смоке, сяк, скучно, не смоки. Эти камни теперь они стоят в 3 раза дороже. В сторисе пара эмоджи. Большие отправить на бойню, всегда был в пол. В рот съебал сдавно, все так шпугаюсь, когда вижу мясо.

0: surprise, guys.
1: Do you like what you see?
2: Я не могу дышать, мне не видно.
3: Nico.

I want to see six hot wolves.

0: two fat cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Deep, dark, fantasy.

0: По другу. Начальник Билли Харрингтон. Вообще я
1: с
0: образованием. Родители хорошо занимались okay. воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или
2: celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять. И каждый день кто-нибудь начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист,

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно, но нравится. Говорят,

0: подъезжим с лучом. Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова ботан для нашего столика, черт.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass. Way next door.
0: Доволен, выписывает.
2: $300.
0: Рекомендует меня всем своим друзьям. Вы слышали? Он рекомендует меня всем своим друзьям.

0: in my ass. Finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ, а дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот эти же нормальные песни. Бля, мараху.

0: make me come.
1: Песня про
0: Anal.
1: Stars. Синон,
2: дип. Ой.
3: Мне не надо. У меня есть просто гей.

0: Блядь, даже я так делаю. Я типа делаю ну, рознь, как бы, и такая полная хуйня, честно.
1: Это... Да, это планета. Материк на планете. Нет, это планета. Вы а вы? А вы знаете, что такое? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?

0: A slave, an acid finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых
2: backhacks
1: будет rip the skin.
3: Немало. И не забудем, не забудем.
4: Billy Harrington.
5: Kazuya.
6: Steve Rambo.
1: Великолепная.
0: Gay party.
1: И
0: Darkhold.
1: Суровый
0: fight.
1: Ведет.
0: Hot bondage.
1: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. Stick finger.
1: Настоящие мужчины. Русские.
0: Stick finger and ass.
1: Русские.
0: Stick finger and ass.

Sister. Sister. Hey, no. Hey, no.

0: Ты кто по...
1: Данчен.
0: Сэм. А? Че ты фестуешься? А?
2: Слейв. Слейв.
0: Да ладно, братан.
1: Stick your finger in my ass.
3: Гейбл. Mm?

know I like do, anal. Fisting ass. You know I like do, anal. 300 bucks.

Boy.

0: gets bigger when I pull.
1: Sex. Sex. Come. Bondage. Full master.

0: Иди нахуй.
1: И команды пошел нахуй с Дмитрием Лицом. Сосите.
2: Я Леша, я не поддерживаю.

0: My dick is drained. Now.
1: Do it again.

это готов. Заставь меня пить, я твой гей. Да прокинь замятый мое, ты опять припевай. Я голодный, но выжу.

0: Semen.
1: Oh, thank you, sir. Fuck.

0: куда, а все едут
1: Бенина.
0: Да ладно, не беда, ведь ты еще так молода. Малиновый
1: бандич,
0: малиновый
1: бандич.

0: 年，去年，
1: Натерс ладошек.
2: Six hot loads.
1: Смешал.
3: The semen.
4: Swallow.
1: Вроде не навоз.
4: Bull master.
1: Дунул.
4: Two fat cocks.
1: Ну что могу сказать?
4: Oh yeah. Do anal.
1: Да повеселее. А так сидим, глядим.
4: Next door.

0: кто-то на фоне. Но мы в ответку зажжут из налива. Закинуло 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
2: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселее. А так сидим, глядим
2: next door.

0: С него поймали
1: 100 баксов.
0: Опять прогнали
2: 6 hot loads. 15 anal.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
3: Oh yeah.

0: gave me quite a show.
1: Будет небо и наступит
0: секс. Где я? Coming.
1: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
0: Celebrate and suck some dick. Stick your fucking hands in my fucking...

Terima kasih.

И в любви мы клялись, но увы,

0: твоя глава и мой как все хотят.
1: Loop it up, you fisting.
2: Fight me, boy.
0: Как
2: gay porn.
0: На холодном
1: apple floor.

Well,

глупым в один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним. Я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: Right?
1: 15.
2: Spanking.
1: Coming.
0: Right?
1: 15.
2: Spanking.
1: Coming.
0: Right?

0: твоя.
1: Спанкинг.
0: Флаш.
2: Общо. Кто Фристи. Меня поймет. Твои.
0: Именно как.
2: Йод. Я не.
3: Coming all over.
2: Твое тело. Твои движения в
0: On beach.
2: Белом.
3: You're in my house.
2: Я не отпущу, иди сюда.
4: Get your ass back here.

0: Ходишь словно бойня шторм, и жалишь фокин дико. Меня ты фокин ас убил. Твои
1: семен как
0: лёд, и тает на
2: фейнл
0: лёд. Твоя
2: стайкинг
0: лаж убьёт.

0: точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах
1: Chains.
0: Скрипят, мы выдумаем, что
1: Okay.
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но

0: Я знаю, что в моем так много slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться. Но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах.
1: Bondage.

0: сломаны. Выбито
1: six hot loads.
2: Man.
0: И работает.
3: You make me come, suck some dick. Make me come, suck some dick.
0: Добрый.
2: Настя. Дангель.
0: С порошками. Yeah, yeah, yeah.
3: Suck some dick.
0: Yeah.

0: на выпито. Не работает.
1: You. Make me come.
2: Suck some dick.
1: Make me come.
2: Suck some dick.
0: Добрый
1: Dungeon.
0: С порошками.
2: Suck some dick.

Билеты, прикиды, пляшка с контактом, призы. Сборы на базе, но есть опоздавший. Проклятый Макдональдс, говёный биг. Не надо пиздеть, что ты... Где ты, блядь, ходишь, ебучий мудак? Пломит слишком высокую. Ты чё, охуёшь, только в натуре осёл? Давай не гони нам, тут

0: Dick.
1: Да ладно, хорош, а мы вам...
0: 300.
1: Ну ладно, проходим, и хватит. Наш самолет оторвался от трассы, нельзя ни...
2: Next door.
1: Но все шута у вас, проходя к унитазу, тайком всю Одессу за...
3: Ass.
1: Щипнуть, все приземлились теперь.
2: I'm an artist.
1: Все пока что на лете разбитый багаж. Мы вас ждем, не дождемся, пошли ваш лак и ажиотаж.
4: Здрасте.
5: Здрасте.
4: Мы к вам приехали. С юга-запада.

0: находит кого-то. Тушь для такой можно вешать топор. Здесь не разобьешь, и чья-то блевота в углу и стоит нескончаемый. Но время идет, пора и на путь. Пора уж вовсю начинать. Привет, всем респект, мои драгоценные. С вами сегодня Монгол Шуудан. Здрасте, здрасте. Мы к вам приехали с юго-запада. Лично и энергично.
1: Hey, no. 15. Stick fingers.

0: Anal. Открывается медленной песней, все что-то немного народ остудит. И все первопали души, всем известны тут главные. Душе не будить, и вот наконец-то. Подводит печальный убыток под счет. Тут вышли мы, а может
1: попросим.
0: Давай,
2: Людра.
0: Мы приедем еще. Здрасте, покрасьте. Мы к вам приехали с юго-запада.

0: Master. System is $300. Master.
1: Fisting
0: ass. Engine. Master.

master. System is 300 bucks. Dungeon master.

anal. Gay sex. My latex glove. Anal. Gay sex. Ah, ah, ah. Где же мне взять? Именно. Сестер.

0: Position number
1: one.
2: Stick finger.
1: Ass.
0: Stab.
1: Boy.
0: Position number
1: two.
2: Suck dick.
0: Catch you. Знаю точно, наверняка. Сегодня вторник, и ты одна.

0: Anal.
1: Dann Urlaub.
2: Семен.
1: Schläf. На юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно...
0: Dick.
1: В руках мо...

0: Finger.
1: Женщины их.
2: Legs.
1: Пахло как.
3: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
3: Do you like what you see?

0: печаль.
1: The semen.
0: Бронзовый Leather. Свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

Latex Club. I love for this one thing.

Если честно, я так давно хотел сказать. И вот, когда у меня появилось... Я стыкнул. От всего своего сердца. Вы только слушайте.

0: 7 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Фэн Даркхолм
3: сказал, что эти
4: Бэткокс
3: можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
3: Фэн сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
4: Бэткокс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов может достигать 1,5 миллиона, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов.
3: Дай 5.
1: Ой.
3: Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция у... возможно, благодаря химической реакции с участием и филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани, в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать эта сирена на максималках. О, Господи.

0: website.
1: Постой и мне найти.
0: KXS.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Палечки. KXS.

0: Yeah.
1: Three pocket candle bars.
2: That's amazing.

Fuck.

0: Рису на сцене. Bad cock. Пока премию Эмми года получает. То и тути на два месяца множится между усобицы.
1: Dungeon Master.
0: После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex glove.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull it.
0: Торонто солдаут, слова будут капли. Чё мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем...
1: Suction.
0: Танцы в зале бубком, пока мир горит. Буэнос-Айрес, фоб, пока мир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует...
1: Yeah.

0: Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, МС все Рэмбо. Но время такое, проблема не только.
1: Just loop it up.
0: Коня не держатся.
1: Семена.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуй, я давно перестал ставить смайлик.
2: Fucking deep.
0: В Токио слякать, но в зале мор. Ты листья на асфальте, как носки дров. Она по мне скучает и в объятия ждет, как
1: Dungeon.
0: Yeah. И пока в мышелов
1: 300.
0: Все художники либо
3: slaves.
0: Либо
3: fuck you.
0: Хули в
1: fucking coming.
0: Стадо, наш слон.
3: Это slaves.
0: Ведь он проглочен удавом. После Мартина Лютера Кинга приходит с винтовкой. Убитый политик во сне говорил мне, что это на
1: 300 бар.
0: Уголовка моя
1: coming.
0: Я не могу сидеть без дела. Ты в творческом
1: hot sex.
0: Я в ебаном
1: fucking deep.
0: Наружка в Тбилиси. Я на прошлой неделе стал
1: Gabe.
0: Два раза. В чем твою гэнгста? Вот мое в картотеке
4: Billy Harrington.
0: Это база. Кому-то остается час, а кому-то везет, выдается шанс.
1: Suck some dick.
0: Зал, опоздать на...
1: Oh, gang enough.
0: Гуря столько, что мою каждая...
1: Ass.
0: Требует...
1: Suction.
0: У нас общая...
1: Ты
0: нас общая... Все не ждут набор моих общих фраз. Танцы за любим ком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует...
1: Dick.
0: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит. Танцы за любимком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует.
1: Dick.
0: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит.

Искать от мою задницу 300 тысяч. Парень из не останется больше. So horny. Я все еще

$300 finger in my ass. $300 $300 finger in my ass. $300

0: 300 bucks. $300.
1: Finger in my ass.
0: $300.

$300 fingering my ass. $300. $300 fingering my ass. $300.

0: что было между.
1: Fuck you! Master,
2: this thing ass.
0: Глаза, представь, что будет между. Просто без одежды. Ну зачем?
2: I'm fucking coming.
1: Suck some dick.
2: This thing ain't no
1: dick. Hot sex.
2: Fucking cunt. Fucking cunt. Swallow my cum. Swallow my cum.
1: Suck some dick.
2: This thing ain't no.

0: sex club.
1: Мой людской молвой мечтать.
0: Now there's an answer with my phone.
1: Бой за права, не права. Бой за право провести этот...
0: 15...

0: Я
1: suck dick.
0: Я не фу, 5 лет и у меня под глазами.
1: My cum.
0: Сам не фу, но мне так сказали.
1: Я suck dick.
0: И у меня не...
2: 300 bucks.

0: dicks.
1: In my ass. Anal.
0: Dicks.
1: In my ass. Anal. Anal. Anal. Anal.

0: Я твой
1: slave.
0: Как же
1: good.
0: Все у нас с тобой
1: был hot sex.
0: И влюблен.

0: Spanking.
1: Не надо между рейдом и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись мой единственный самый. Мне
0: Spanking.
1: Не надо был бы на столе, был бы на земле.

0: Но пачки лаве меняют черный
1: семен.
0: Везде сложно. Те, кто выжил на
1: это,
0: за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас
1: coming.
0: Половину
1: performing artist
2: Billy Harrington
1: Papa Dungeon.

finding that the man don't

0: dick. Boy, boy, dick.
1: Nowy ass. Nowy ass.

0: Нико, нико.
1: Напишу тебе письмо про то, что больше не могу. Про то, что больше нет. Про то, что я не забыл тебя. Про то, что Панил хотел, чтобы встал, оделся и пошел, а точнее, но только я его послал, сказал, что болен и устал.

0: повезло.
1: Секс.
0: Идет четвертый день, хотя по радио сказали.
1: Boring.
0: Будет даже
1: гей.
0: Впрочем, в той тени, где я.
1: Dungeon.
0: И сухо, и тепло, но я боюсь.
1: О, oh, yeah.
0: Идут чередом
1: Дек
0: и Дима Кам. Ё-мы, в общем, весело живем, хотя и с окном
1: Фанс,
0: сломался.

lube it up. $300. Latex.

0: всего. Алло, я.
1: Full master.
0: Ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже
1: Come.
0: Почти не берет. Пора домой.
1: Gay party.
0: Не льет кто-то. Кто-то плюет. Я выхожу на площадь огни, но мы не
1: Gay.
0: В Нью-Йорке вдали. Ревет, почти сажусь в такси.
2: Трудно было.
3: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
1: This thing is 300 bucks.
2: 300 баксов он хочет.
3: 30, да?
2: 300.
3: Сколько?
1: М?
3: Ты чего?
4: Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: my ass.
1: Master Luba Dub.
2: Gay website.
3: Bar dicks.
1: Full dungeon.

0: cop
1: coming.
0: Все внутри меня не тянет.
2: Rip the skin.
0: Меня тянет наша красоты. Только согласись, если бы я раньше
1: Lube it up.
0: Для нас двоих
1: сунь.
0: Совсем никто бы не грустил.

0: artist.
1: Слишком долго пускай под семенами
0: и цесс.
1: Надо смотреть, Драгер уже идет.

0: your
1: master
0: stick
1: ducky
0: ducky
1: fisting
0: as door.

0: short the lash of the spanking. Nico Nico Doga.
1: $300. Loop it up.

15 fingers. Fucking coming.

0: Семен. Пип.
1: Вор. Я хочу.
0: Сакак.
1: Крючком. Я хочу.
0: Сакак.
1: Крючком. Хочу.
0: Дю.

0: Some dick.
1: Get your ass!
2: Boss at this gym.

0: gay sex. Website?
1: Semen.
0: Fucking. Not latex glove. Anal. Dungeon.

0: Gay Sex.
1: Billy.
2: Coming.
3: Oh. Не плачь, моя
2: fucking
3: молодость.
2: Нам
3: ли бытовухи? Мы еще многое можем. Нам только под...
0: Suck some dick.
2: Get your ass down from here.
3: Пока нас еще не зарыли в землю.
2: Как... Fucking slut.
3: Списанных.
2: What?
3: Ненужных.
2: Fucking coming.
3: Немодных. Неизлечимых. Бой. Моя
2: fucking
3: молодость.
2: Dick.
3: Обязательно будет тем...
0: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
3: Вселенная дарит...
2: Fuck.
0: Well, I'm coming.

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: пошло не так. Все, что осталось, это реквием по жене.
1: Dark.
0: Тело покорившее.
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившее в память. Но я как...
1: Dick.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не
1: After.
0: Родная, но и Петербург чай не...
1: Dungeon.
0: Ты близко не...
1: Dark.
0: В нашем доме даже
2: Semen.
0: Не бежит, пардон. Я извиняюсь за...
1: Anal.
0: На каламбур, но если
2: Boy.
0: Перевернуть, то мы увидим
2: Бэдка.
0: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
3: Really hairy.
0: Напять слабее, это позднее утихнет. Но я формирую свой
2: Semen.
0: Сам глубоко
1: Yes.
0: Зашифровать и не придумай круче ребуса, что не распутает.
1: Dark.
0: Грянет секс, со злостью как
1: гей.
0: Завелся опять, это будет
1: fucking cunning.
0: Но и по кускам ее это
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: fisting.
0: Anal. Ты красиво, но не помогло найти себя. Да и
3: really?
0: Не приблизило, важен только
1: Come.
0: Остальное метафизика. Так что вы мне рекаем по жене.
1: Dark.

0: яркой. Он кажется, как будто уже каждому знакомы наши жизни.
1: Finger, lube it up.
0: Языком, но я прикусил язык, бесполезные слова. Фразы зыбкие посыпятся, как месяц.
1: Like,
0: нас понять это распространяется.

0: Но то, что сказано судьбой, перетразит. И на гей-парти они дуют босиком и падают по пьяни. И кажется, богиня уж давно на секс готова, лишь бы люди снова не подняли
1: лейхэк-клуб.
0: Так что мы не рэквием по жене. Мы рэквием по жене.

0: Пришла.
1: Mm-hmm.
0: Доверчиво.
2: Клюда.
3: My

0: Может быть.
1: Сэр, как?
0: Не хватит сил.
2: Владимирский ветер северный.
3: Webmaster.
2: Из Твери.
3: Calm.
2: Немерено. Лежит на
3: фингере.
2: Тяжкий.

0: foot pads.
1: Bondage. Glove.
2: Танка. И все, что недолго. Моя.
1: Gay party up here.
2: Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
2: Хоть
1: fantasy.
2: Есть. Как мне твоя
1: семена
2: нужна. Владимирский
3: ветер северный.
1: Webmaster.
2: Из Твери.
1: Calm.
3: Немерено
2: лежит на
1: finger.
2: Тяжкий. Владимирский
3: ветер северный.
2: Хотя я
4: rip the skin.
3: Жизнь разменена.
2: Но нет.
1: Sex turns me on. 300.

0: воин света, который остался.
1: Геймбой. Геймбой.
2: Backpacks.
1: Gate door. Gate boy. Gate boy.

0: прежде, но призван суть
1: секс
0: таковой. Ты бросился в небо и стал самой яркой.

0: Game Boy.
1: Bad
0: cops. Game door. Game boys.

0: расскажете трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
1: Именно.
0: Рассказывай.
2: С рождения поймальчиком был.
0: Молодец.
2: Имел хобби, он любил.
0: Хороший мальчик.
2: Любил и копил.
0: А что было дальше?
2: Все дети как дети.
3: Гей-секс.
2: Без забот.
0: Счастливое детство.
2: А не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.
2: Копилку кладет.
1: Тимен, Тимен,
3: fucking Тимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай
1: Тимен.
2: Белый
1: Тимен.
2: А остальное все трепетень.
0: Остальное все трепетень. Дальше что было?
2: Здесь пеник, там шиллинг, а где-нибудь...
3: Дек.
0: Большие.
1: Тимен.
2: Стал мошенник, мошенники.
0: Почему мошенники?
2: Скопил целый пуд.
0: Молодец.
2: Но в том-то и дело, что он не один.
0: Почему?
2: Кто больше всех на свете любил?
0: Человек наш.
1: Бой.
2: Это забыл.
1: Тимен,
3: Тимен,
1: fucking Тимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай.
1: Тимен.
2: Делай.

0: Caught твой мысли странно.
1: Mr. Affleck, ass.
0: Укушенный. Бывало застревали, как
1: movies
0: сыны, что знал ты о дне, куда хотел однажды, как будто с
1: гей-вебсайт
0: упавший со своим
2: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим без ума, с тик-тока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно

Tiger Unexpected.

0: Bushmaster,
1: Seaman,
0: and Anal.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon,
3: Next Door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad Cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.
2: Бабу колымой.
0: Fisting.

0: pain, no?
1: Никогда не плачут никому не...
0: This thing...
1: Что? Больно все равно.
0: This thing...
2: Harrington.
1: Сволочь.
0: This thing...
2: Harrington.

0: Dungeon Master.
1: This being Carrington.

0: Dungeon Master. Подруга, лучше б я согрешила.
1: Кристин Гаррингтон.
2: Кристин
1: Гаррингтон.

0: Так, а ну залезай.
1: На Сибарвич все во все. Он сам.
2: Don't stop.
1: Come. Весь насквозь пропал. Мокрый я пропал.
3: Good whip daddy. Good whip daddy.
4: Good whip daddy.
5: Good whip daddy.
6: Твой бокс носный в
7: daddy.
8: Good whip
9: daddy.
10: Good whip daddy.
11: Good whip daddy.
12: Good whip daddy.
13: Good whip daddy.
14: Good whip daddy.
15: А я не из наших, соси моча.
1: Руки
16: так. Я прям стык
17: май лорд.
1: Я горю, шлипни
18: май
1: лорд. Он
19: семен
1: украдал затекленный тугой.
20: Эй, ноу.
21: Good whip
22: daddy.
23: Good whip
24: daddy.
25: Good whip
26: daddy.
27: Good whip
28: daddy.
29: Good whip
30: daddy.
31: Твой бал сносный
32: daddy.
33: Good whip
34: daddy.
35: Good whip
36: daddy.
37: Good whip
38: daddy.
39: Good whip
40: daddy.
41: Твой сносный
42: daddy.
43: Давай,
44: накормил
45: белой кабачковой
46: икрой,
47: да.
48: Сделай
49: кабачки
50: приятно,
51: да.
52: Жалкий кусок мяса.

Fuck you.

Amém.

0: Slave. Mama, yeah. Slave.
1: Oh, gang enough.

0: Ты предполагала, что мою покинет
1: fucking shit.
0: И по транс мы будем
1: fucking coming.
0: Но жизнь,
1: boy,
0: я хлебнул
1: my cum,
0: вкус

0: Спанкинг.
1: Теперь нам
0: Фисты.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил свои
0: вебсайты.

людской молвой мечтать. Бой за права, не права, бой за право провести этот фестиваль.

existing. Gay website. Full master. Coming in my ass.

0: I'm so horny.
1: Yes, не захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
2: This thing is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
2: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть, чуть
0: семен.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.

Так будет все длиннее, громче, яснее, чем больше, тем так пустее они. Мы. Don't do a no, don't do a no.

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: This thing has
1: dick,
0: sex,
2: spanking,

0: Apache.
1: Думал, забуду, как мы задавали джаза. Знаю, что ты выбираешь. Я буду на тупе, где ты меньше рома.
0: Именно.
1: Лопатки будут мастер. Лучший друг у тебя, как будто
0: Dungeon Master.
1: Попроси, ты знаешь, я буду согласен.
2: Гачи-мучи.

Okay.

0: Latex Club.
1: Мне в такую. Ах, какая
0: попа.
1: Какая
0: Latex Club. Bass.

0: Какая
1: Latex Club.
0: Мне в такую. Ах, какая
2: похуй.
0: Какая
1: Latex Club.
0: Yes. Такую.
1: Ты this thing
0: с другим я знаю.
1: Finger ass.
0: Давно ласкает. И тебя
1: Subject.
0: Не провожу я. Жжет
1: моя ass.
0: Сильнее огня. Не моя.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманные расходы
0: есть.
1: Если будут

0: fucking coming.
1: Это просто
0: gay sex.
1: Только правда, каблуки, какой финал.
2: Suction.
3: Spanking.
0: This thing.
1: Она меня не
0: любит.

0: Не свои.
1: Latex gloves.
2: Еще одна заявка на меня прилетела. Тот же
1: путь.
2: Как освободишься?
1: Swallow.
3: Я убираю себе, дорогие.
1: Oui.
3: Передай, что мне, ну, как бы вообще. Я никогда не покупал себе. Я никогда не покупал себе настолько дорогих.
1: Oui.
3: Вот. Короче.

0: снова finger входят бессонные, снова
1: fisting мне anal.
2: Do anal master.
3: Gay party.

Dungeon man, suck. Man, fuck 'em.

0: Warning.
1: Coming in my ass.
0: Стою, сломала я голову.
1: Сложная
0: задача, слишком много.
1: Coming in my ass.

0: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cock.
3: Со мной boy next door.
4: Then I get in escort, bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу.
1: Черный
4: bad cock. Master man.
3: Со мной boy next door.
4: Then I get in escort, bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу. Лох.
6: Мол, честь.
7: Алло, я.
6: Целый.
8: Мол, гей, секс.
9: Киви.
10: Бэйби называет меня Билли.
4: Dungeon.
10: Мы хотели, мы купили.
4: Band.
10: Манит меня в своей сети. Ярко, как тебя не заметить.
4: Billy.
10: Тебя любит,
4: Billy.
10: Делает
4: fisting, fingering,
10: ass. Поднимает
4: okay.
10: Рейтинг.
4: Oh yeah,
1: that's amazing.
10: Это мой кич.
4: Just lube it up,
1: fisting.
10: Я на всех экранах.
1: Suck dick.
10: So fresh, so clean,
1: so deep.
0: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cum.
3: Со мной boy next door.
4: Then I get in escort, bro.
5: Сделал, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу.
1: Черный
4: bad cock.
2: Master man.
3: Со мной boy next door.
4: Then I get in escort, bro.
5: Сделал, я заберу.
1: Как?

0: Астрик, ты делаешь swallow. Я делаю suction. Мои мечты, деньги просто
1: on.
2: Gay cock.
3: Big facts.
4: Черный bad cock.
5: Swallow cock.
6: Со мной boy next door.
7: That I did in escort world.
8: Сделал, но я заберу
9: cock.
8: Парень на походу он
4: черный bad cock.
7: Not the band.
6: Со мной boy next door.
7: That I did in escort world.
8: Сделал, но я заберу
9: cock.
8: Парень на походу

0: want to see 6 hot loads.
1: Make me come.

пусть работают лучшие части. Еще чаще, это твоя часть, уже ее так хотел. Давай, пусть работают лучшие части. Еще чаще, еще чаще.

0: Почему все не так? Вроде все как всегда.
1: Dungeon Master.
0: Опять голубой.
2: Yes, we can.
0: Тот же воздух и та же.
1: Bad cock.
0: Только Game. Не вернулся из боя. Тот же
1: ass.
0: Тот же
1: Suction.
0: И та же.
1: Bad cock.
0: Только
1: Game.
0: Не вернулся из боя.
1: Skin.
0: Не в попад и не в такт подпевал. Всегда говорил про то. Мне секс не давал. Он вставал. А вчера не вернулся из боя. Мне
1: секс
0: не давал. Он вставал. А вчера не вернулся из боя. То ж теперь не
1: бой next door.
0: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задуло. Как не вернулся из боя. Для меня будто задуло. Как не вернулся из боя. Нынче по ошибке окликнул его я. Друг, оставь. А в ответ тишина.
1: Game.
0: Вчера не вернулся из боя. Друг, оставь.
1: Loop it up.
0: А в ответ тишина.
1: Game.
0: Вчера не вернулся из боя. Наш нас не оставят в беде. Наши как часовые отражается
2: семен.
0: Как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые, отражается
2: семен.
0: Как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые. Нам и места
1: for dungeon.
0: Хватало вполне. Нам
2: семен
0: текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя.

0: А что пустяковья хрупкого эго-артиста? Нет довести бы на самоубийство. Нет человека ранними.
1: Не хочу никому давать копаться в своей.
2: Ass.
1: Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то там.

creation sound.

dungeon in my house. $15. Come. It is $300.

Stickfinger. Мимо, а мне необходимо семена. Хотя бы чуточку твоей. Oui, oui. I'm fucking coming. Мимо, Дима. I'm fucking coming.

Oh, my God.

0: Pass Sex.
1: Я вернулся в
2: Dungeon Boy
1: на краю.
2: Dungeon.
1: Детство, где прибой лежит в луны. Знаю, не зря стены трёх. Наконец увижу я знакомых. Балтийский
3: Suction.
1: Рыжая
3: Nice.
4: Don't touch me there.
1: Грузия и Онтарио. Балтийский
5: Чуй семен.
1: И ты Балтийский. Ты мой. Я ворвусь отчаянно пенную. Несмотря на крики я обниму. Вспомню первую любовь. Счастье до небес. Первый вечер нашей встречи. Там где Балтийский бар, рыжая
3: ночь.
4: Don't touch me there.
1: Гроздья и алтаря. Балтийский бар.
5: Чуй семен.
1: И ты, Балтийский бар. Ты мой. Вспомню, как меня.
4: Fingers.
1: А в глазах твоих искрилось отражение. Вспомню вкус соленый пламени. Плавил золото. Золоте. Балтийский
3: Дакшен.
1: Рыжая
3: Дакшен.
4: Don't touch me.
1: Грозия и Антаря. Балтийский
5: Дакшен.
1: И ты. Балтийский. Ты мой. Балтийский
3: Дакшен.
1: Рыжая
3: Дакшен.
1: Упала в бар. Грозия. Балтийский.
5: Семен.
1: Балтийский. Ты мой. Балтийский.

0: От больших boy next door. Там, где нет дорогих. Там другие люди, о которых совсем не поют, не снимают про них
1: секс.
0: Ведь они не в формате
1: bondage gay website.
0: И не пишут про них
2: letterhead.
0: Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не не знают ни
3: Билли Харрингтон.
0: В барах они не бывают, и в соляриях
1: do anal.
0: У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на
1: Dungeon
0: культуру. Не сидят в контактах
3: Нико Долга.

fucking coming. Boy, I don't do anal.

домой. Творю духи, вижу в свете огней. Безумный, я танцую с ней. Детка, отдыхай, сам я один свой. Будто дернул кто, садит умер мой.

0: малыш толпа везде меня. Детка, вот моя любовь бьет бит, это мой щит. Твою душу вижу в свете огней,
1: без дыма,
0: и я танцую с ней. Детка, отдернула, я не свой, будто дернул кто, сзади дует мой.

Mm-hmm.

Finger my ass.

0: don't stop.
1: Sex.
2: Horny.
3: Spanking.
1: Dark hole.
0: Bondage.

0: dungeon. Submission.
1: No.
0: Sex.
2: Boy, next door.
3: Boy, next door.

0: Boy, next door.
1: Take it, boy.
0: Fuck you. Boy.

0: Boy next door.
1: Мой миленький, хорошенький мой, положу тебе
2: залупачку
1: я в рот.

0: труп. Толстый мой, жирный.
1: Бой.
0: После молока налью тебе.
2: Камча.
1: Сокшен.
0: Осторожно, не.
1: Swallow.
2: Дикс.
0: Ух ты, моя рожа.
1: Ауч.
0: А потом насыплю тебе.
2: Титаблот.
0: Самый длинный в мире будет твой.
1: Простейт.
0: Сделаешься ты большим-большим.
1: Дуэй.
0: Буду я тобой гордиться.
1: Smack my balls.

0: existing
1: anal.
0: Thank you.

0: to fuck every master in FG.
1: I want to suck your cock.
0: I want to